夜晚个地的烈王来日和我心за рок шиаркен баву бра куштен хушку дайк брен намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиане курдустан эй кечу хортенме эй лаванин курд эй геле курдустан нехилин курдустан жедестере Ey peşmerge, ey gerilla, Kurdistan bir salanlı destememe, bu veke beheşte kaala. Nehirin tek biçi, hemu bir yek dengu yek dest bin, Kurdistan'ı bu parizin, hevye bilin bikin. İdbire poşimani bin desti istuhari veri, Nehirin ver nedin, ver hobidin, ver fadan jiyane, yan

真如夜晚个地的烈王来时日和我心за рок шиаркен бару бра куштен хуш кудайк бирен намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиане курдустан эй кечу хортенме эй лаванин курд эй геле курдустан

真如夜晚个地的烈王来日和我心за рок шиакрын баву бра куштын хуш кудайк бирин намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиане курдустан эй кечу хортенме эй лаванин курд эй геле курдустан